Gemshi dove be mi di varshenga batumo chemo Ugan mo qoba dalghebis sundko marilis kemo Gulsevde yani ktove be da michis ugue usheno Хвамзис хивеби гагат попскулавац, маграм учемот. Кзаусас рулот машорепс тетри, калакис бекос. Калакис садат сигете супес, симшвиде мепос. Аксигварулис пирвели талха, шегве хоэртеро. ის სიყვარული მეძახის ახლა, დამიტომ ვე